0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1378 году скончался папа Григорий XI, вскоре после возвращения престола из Авиньона в Рим. С его кончины началась великая смута католической церкви, которая продолжалась почти 40 лет. Это было время войны амбиций, дележа власти, а на престол стремились самые прожженные авантюристы. Иногда на святом престоле католической церкви сидело аж три папы одновременно, то есть насчитывалось, по сути дела, три святых престола. Францисканский монах Алуизий писал в те годы: «Ни чревоугодие и похоть святых отцов, ни разврат послушницы-монахи, ни даже, случись Божья воля, капища язычников, разложенные посреди святых стен соборов, не смогли оскорбить бы чувств верующих более, чем ненасытная жажда власти, которая владела кардиналами, стяжавшими святой престол. В безумии своем они не останавливались ни перед какими преступлениями, давали и нарушали свои клятвы чаще, чем читали Патерностер, и извергали из своих ядовитых уст богохульные слова, при этом говоря о Господе». Если кто думает, что, обличая пороки церкви, сегодня он открывает Америку, то ошибается. Беда вся в том, что церковь – это просто концентрированное зеркало нашего общества, в которое бывает просто противно смотреться. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Rock music.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Моторадио представляет
1: «Непридуманные истории».
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, город-герой Москва. С вами мотоклуб-хост Александр Рыжий. Вы слушаете «Непридуманные истории». Многие британские мотоциклетные моторы отличались завидной живучестью. И в прямом, и в переносном смысле. Конструкция, о которой сегодня пойдет речь, продержалась в производстве 66 лет. В те времена, когда большинство мотоциклов представляли собой велосипеды с

0: кое-как приспособленными моторчиками, порой установленными на переднем или заднем колесе, английский инженер Джо Феллон видел такую машину как единое целое. Его идея в том, чтобы заменить переднюю трубу рамы четырьмя длинными болтами, соединяющими рулевую колонку через нанизанный на них цилиндр с постелями коренных подшипников двигателя. Таким образом, мотор был встроен в силовую схему шасси. И еще одной необычной особенностью машины был привод от двигателя на заднее колесо цепью, в то время, когда абсолютное большинство производителей мотоциклов отдавало предпочтение ревню. В ту пору Феллон на паях с другим инженером, Гарри Рейнером, владел маленькой крохотной мастерской по производству инструмента для близлежащих фабрик. Производственные возможности явно не позволяли запустить прогрессивный аппарат в серию, поэтому Джо, получив в 1901 году патент на свою конструкцию, стал искать на него покупателя. И сей не преминул найтись в лице небезызвестного Гарри Лоусона. Это полупредприниматель, полуавантюрист на стыке 19 и 20 веков вознамерился ни много ни мало подмять под себя всю нарождавшуюся тогда авто- и мотопромышленность Великобритании. Надорвался, естественно, и если прежде скупал патенты пачками, ну, например, за неработоспособную конструкцию Пеннингтона он отвалил баснословные 100 тысяч фунтов стерлингов, то Феллону он предложил выплачивать роялти за каждый построенный по его патенту экземпляр. Джо согласился и не прогадал. Права на патент сохранил, выплаты оказались неожиданно высокими, мотоцикл, которым империя Лоусона производила под маркой «Хамбер», успешно выступал в спортивных состязаниях и нашел немало покупателей. Его копию даже выпускали за рубежом. Поскольку патент остался в их руках, компаньоны тоже занялись производством мотоциклов. Ну, естественно, в меру своих возможностей. По одной машине в месяц. Увы, в 1903 году Рейнер разбился в автомобильной аварии. Тогда Феллон нашел другого партнера, молодого инженера Ричарда Мура. В 1904-м они зарегистрировали компанию Феллон энд Мур, или просто P&M. Ее капитал составил 250 фунтов стерлингов, а весь штат – два сооснователя и два наемных работника. Уже в конце 1904-го партнеры взяли патент на следующее эпохальное изобретение – двухступенчатую коробку передач. Вообще, коробкой этот примитивный узел назвать было весьма трудно. Он представлял собой две цепные передачи со звездочками разного размера и пару сцеплений. Включение передачи осуществлялось подключением соответствующего сцепления. Ну, собственно, чем не предок современных роботизированных коробок передач. Несмотря на простоту, устройство работало прекрасно. Мотоциклы марки P&M не пасовали перед затяжными подъемами, которые были сущим кошмаром для владельцев односкоростных машин, кои вплоть до начала Первой мировой войны были в подавляющем большинстве. Более того, к аппарату Феллона и Мура можно было безболезненно прицепить новомодное изобретение – боковую коляску для пассажира, потому что тяги хватало. Поскольку компаньоны совершенствовали аппарат, они перешли на зажигание от магнета, вместо автоматического впускного клапана применили нижнеклапанную схему с принудительным открытием обоих каналов, поставили рычажную вилку, собственно, оригинальной конструкции, отказались от велосипедных педалей, установив подножки платформы. В общем, мало-помалу выпуск мотоциклов возрастал. И в 1910 году производство переехало в новое большое здание. В 1913-м компания выставила команду из трех спортсменов на международную шестидневку, дальнего предка нынешних соревнований эндуро. Дебют оказался успешным. Два гонщика завоевали золотые медали, но гораздо более значимым оказалось другое состязание. В том же году фирма приняла участие в отборочных испытаниях военного ведомства и выиграла контракт на поставку 500 кубовых мотоциклов для новорожденных ВВС. Богатый военный заказ позволил компании войти в число значимых игроков британского мотоциклетного рынка. После войны она выпускала усовершенствованный вариант армейской модели, но стало очевидно, что со старым багажом далеко не уедешь. Тогда владельцы компании пригласили известного инженера Гренвилля Брэдшоу, он прославился проектами авиационных двигателей, а также первого в мире мотоцикла с продольным расположением оппозитного двигателя, АБЦ. И, если мне память не изменяет, еще и скутера Скутамото. Мэтр не отказался от основной идеи, заложенной Феллоном, двигатель вместо передней трубы рамы, но кардинально его переработал. Он применил U-образные стяжные болты, перевел мотор на верхнеклапанное газораспределение, штанги он упрятал в характерную стальную трубку. Спроектировал оригинальную систему смазки с маслобаком в картере, ввел в систему электрооборудование Макдина, заменил устаревшую двухскоростную цепную передачу на четырехступенчатую коробку передач обычной конструкции. И новинка, выставленная на лондонском мотор-шоу 1924 года под названием «Пантер», произвела сенсацию. Конструкция Брэдшоу оказалась настолько хороша, что без серьезных изменений протянула до 1966 года. В том же году, в 1924, компания впервые выставила свою команду на трассу легендарной гонки «Турист Трофи». Увы, выступление не впечатлило, все три заводские машины сошли. Но в следующем году гонщик Томми Буллус занял четвертое место в классе «Сеньор». Это 500 кубиков. Для практически серийной машины это было совсем неплохо. Publicity хватило для того, чтобы запустить в серию реплику гоночного аппарата. Постепенно марка «Пантер» вытеснила незатейливое P&M. Переход на новое название завершился к 1929 году. Одновременно расширялся модельный ряд, который теперь включал в себя и легкие мотоциклы совершенно другой конструкции, ну, например, спроектированный Брэдшоу в 1927 году 250-кубовая «Пантер» с продольным V-твином. Стремительно совершенствовались и классические большие «Пантеры». Их все чаще покупали для эксплуатации с боковой коляской, и эти люди ценили запас тяги, удобство эксплуатации, безопасность, комфорт. Поэтому компания запустила в производство 600-кубовую модификацию, поставила на мотоцикл комбинированную тормозную систему. Это когда оба тормоза задействовались от педали, от рычага на руле задействовался только передний. Применила сложную, но эффективную тройную выпускную систему. Оригинальной особенностью стала примененная в 1930 году система освещения с двумя фарами. Причем левую поворотом рукоятки руля можно было отклонять, чтобы осветить дорогу за поворотом. Венцом развития стала выпущенная в 1932 году 600-кубовая 23-сильная модель. И ее производство продолжалось до 1964 года. Причем все это время изменялись в основном лишь ходовые части. В 1935-м две отважные английские леди, мисс Флоренс Бленкерон и мисс Тереза Уолоч, на «Пантер 100» проехали от Лондона до Кейптауна. Первое путешествие такого рода, предпринятое на мотоцикле с коляской. Компания P&M и после Второй мировой войны выпускала широкую гамму легких мотоциклов и мотороллеров, но флагманом модельного ряда оставалась модель 100. В 1948 ее конструкцию было внесено первое серьезное изменение. Вместо параллелограммной передней вилки конструкторы поставили телескопическую от фирмы Doughty. Специализация этой компании – производство шасси для самолетов. Она и сейчас производит стойки для аэробусов. Поэтому предложенный ей узел был весьма необычен. Во-первых, это был телескоп перевернутого типа. Верхние трубы по диаметру больше нижних. А во-вторых, в нем не было пружин. Их заменял сжатый воздух. Как и все мотоциклетные пневмоподвески, она прекрасно работала, ну, скажем, первые два года, пока не изнашивались уплотнения. В конце концов, в 1954-м P&M перешла на телескопическую вилку собственной конструкции обычного пружинно-гидравлического типа. Одновременно сотка получила маятниковую подвеску заднего колеса. Интересно, что и другие британские фирмы лишь в середине 50-х перешли на мягкую подвеску заднего колеса на своих колясочных моделях. До этого считалось, что такое послабление фатально скажется на управляемости. Последнее серьезное обновление «Большая Пантера» пережила в 58-м. Параллельно с соткой началось производство модели 120. Ее рабочий объем был увеличен до 643 кубиков за счет увеличения диаметра цилиндра на 1 мм и хода поршня на 6. Мощность при этом выросла с 23 до 27 лошадей, а в конструкции двигателя инженеры отказались от U-образных болтов, вернувшись к четырем прямым шпилькам. Сходившая с конвейера машина предназначалась для эксплуатации с коляской. Массивная рама с готовыми узлами крепления, соответствующий вылет передней вилки, подбор передаточных чисел трансмиссии. Если кому-то приходило в голову фантазия использовать аппарат соло, он должен был заказывать втулки для изменения вылета и другие звездочки для главной передачи. Компания выпускала даже специализированную колясочную раму. Ее геометрия была рассчитана так, что после присоединения к машине не требовалась регулировка развала схождения, а колесо было унифицировано с колесами мотоцикла. Это был впечатляющий аппарат. В середине 90-х в Россию приезжала группа англичан на старинных мотоциклах, и один из них как раз был на Пантер 120 с огромной двухместной закрытой коляской. На затяжных подъемах эта комбинация с легкостью уходила от сопровождавшего колонну Днепра. Что, в общем-то, неудивительно. С маховиками по 7 килограмм, если их раскочегарить. Увы, момент для дебюта оказался неподходящим. Одновременно с «Пантер-120» на рынок вышел знаменитый «Мини». Хотя мотоцикл стоил вдвое дешевле, 258 фунтов стерлингов против 497 за микроэлектрашку, после присоединения коляски разница почти нивелировалась. А «Мини» — это все-таки полноценный автомобиль с крышей над головой. На падение спроса наложились проблемы с поставщиками. Бурман прекратил выпускать коробки передач, Лукас Макдина. Компания разработала усовершенствованную модель с новой коробкой передач, с 12-вольтовым электрооборудованием, с генератором переменного тока, но было уже поздно. В 1962-м в компанию был назначен внешний управляющий, и с этого момента шла лишь сборка мотоциклов из имеющегося задела. Запасы Макдина и коробок передач нашли у дилеров. Злые языки утверждали, что в ход шли и узлы после ремонта. Но последние «Пантер-100» были собраны в 1964-м. «Пантер-120» в 1966-м. Еще один британский бренд с богатой историей ушел в небытие. У марки «Пантер» нет такой громкой славы, как у «БСА», «Нортон» или «Триумф». И она немаловажный элемент в том пазле, что зовется «британский мотоцикл». Тысячи энтузиастов во всем мире разыскивают и восстанавливают эти оригинальные аппараты, а первый клуб поклонников «Пантер» возник еще в 1950-м. Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на «Моторадио».
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Моторадио.

11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А если взращивать механика, на это очень много времени нужно. Вот. А то, что взращиваешь их, это ну, год-два потратить, побегать с ним, все проконтролировать.
2: И еще непонятно, да. И знаешь, они еще любят свою собственную мастерскую быстренько открыть и так далее. Да.
1: Кстати, сталкивались с этим то же самое. Вот без шуток, да, было такое, то, что у нас поработал механик годика два с половиной, ушел в свободное плавание, потому что я все умею. Такого не бывает, никто все не умеет. Сколько ты не занимался, тем больше ты начинаешь понимать, что не умеешь ничего. Просто постоянно сталкиваешься с новыми какими-то действиями, мотоциклами, моделями. И наоборот, у тебя обучение, не знаю, как у врача, всю жизнь идет.
2: Ну да, ну
1: тут,
2: да.
1: Тут нету финиша, есть только старт, и все. Можешь посвящать свою жизнь.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Real Rock Music.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
2: Моторадио представляет
3: Soundcheck.
4: Новое в рок-музыке.
5: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
6: Каждую пятницу в 3 часа дня.
7: Best rock music of the last 7 days.
8: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас. Music.

music. Mama's yelling from the kitchen.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1378 году скончался папа Григорий XI, вскоре после возвращения престола из Авиньона в Рим. С его кончиной началась великая смута католической церкви, которая продолжалась почти 40 лет. Это было время войны амбиций, дележа власти, а на престол стремились самые прожженные авантюристы. Иногда на святом престоле католической церкви сидело аж три папы одновременно, то есть насчитывалось, по сути дела, три святых престола. Францисканский монах Алуизий писал в те годы: «Ни чревоугодие и похоть святых отцов, ни разврат послушницы монахи, ни даже, случись Божья воля, капища язычников, разложенные посреди святых стен соборов, не смогли оскорбить бы чувств верующих более, чем ненасытная жажда власти, которая владела кардиналами, стяжавшими святой престол».

0: безумии своем, они не останавливались ни перед какими преступлениями. Давали и нарушали свои клятвы чаще, чем читали Патерностер, и извергали из своих ядовитых уст богохульные слова, при этом говоря о Господе. Если кто думает, что обличая пороки церкви сегодня он открывает Америку, то ошибается. Беда вся в том, что церковь – это просто концентрированное зеркало нашего общества, в которое бывает просто противно смотреться. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: Radio for bikers, from bikers, Motor Radio.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Набран у вас уже персонал или берете? Перманентно все время берете или как?
2: Мы, кстати, в процессе. Нам нужны механики, мотомеханики. Так что, если нас слушают мотомеханики, мы сейчас расширяем команду.
1: Какие деньги может зарабатывать человек? Ну, порядок. Стошку в месяц может зарабатывать?
2: Вполне.
1: Может, да? Ну, да. Вот хороший как бы уже такой намек. И плюс женский коллектив, даже если что испортишь, даже если они тебя будут бить, они тебя насмерть не забьют, потому что они женщины.
3: А вот тут тоже не надо.
1: Не надо обольщаться.
3: Не надо обольщаться. Мы хоть и женщины добрые, но у нас полный порядок. Слушайте. Мы за регламенты.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Блюз. На Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
3: Моторадио. Where rock music lives.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Что-нибудь за период вашей деятельности запомнилось вам прямо так вот вообще? Какое-нибудь событие, какое-нибудь такое приключение? Расскажите что-нибудь веселое и перейдем уже к новому бизнесу.
2: Вот, каждый раз, вот просите меня, я каждый раз не готов. Да, надо дома готовиться и собирать вот эти кейсы, потому что что-то происходит, но вот я в этом плане там, могу на память пожаловаться. Да, мы там работу сделали, я про нее забыл.
1: Ну,
2: да.
1: Что-нибудь необычное.
2: И, из последнего, я не помню, встречались мы с вами после этого или нет. Тут у нас была доставка мотоцикла на мероприятие. Нас попросили доставить, и подъем был на второй этаж. Вот казалось бы, что мы много где уже таскали мотоциклы, и довести до точки это не проблема, а вот поднимать на второй этаж это был поистине квест. Вот понадобилась помощь там, 4 бравых ребят, разных приспособлений, чтобы как-то тащить не совсем по лестницам, а чтобы была какая-то наклонная плоская штучка.
1: Ну, второй этаж штучка. Не жилого дома, не пятиэтажка.
2: Это не жилой дом, это было помещение, которое сдается под проведение мероприятий, там рестораны, то есть там и угол был чуть повыше, чем обычная лестница. Ну, в общем, немножко помучились. Ну, конечно, справились, слава богу, без эксцессов, без повреждений для мотоцикла. Вот. И когда рассказываешь, это, наверное, не так интересно, когда ты стоишь и мучаешься там 2 часа, 6 человек, пытаясь это все дело поднять, и чтобы не повредить.
1: А прямо какое-то отчаяние набрасывалось, когда ты понимаешь, ну не проходит. Ну что ж делать?
2: Благо, там мы съездили заранее, посмотрели, да, перед тем, как был заказ, посмотрели, как мы будем там крутиться, разворачиваться, ширина позволяла. Основная проблема была в угол наклона. Был слишком крутой, было тяжело его туда затащить. Ну, ничего, справились. Вот такие нестандартные всякие задачки. Казалось бы, от них надо бежать, а нам они почему-то нравятся и периодически к нам липнут. А мы с удовольствием подключаемся, пытаемся что-то новое для себя сделать. Ну и людям помочь.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Жизнь в движении.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Тяжелый день? Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

0: Financier Associate.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Вячеславом. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки.
4: Сегодня опять поговорим о прошивках, но не о прошивках как таковых, хотя и об этом тоже, а о том, что можно с ними для себя понапридумывать людям, которые не очень в это дело погружены. Наверняка многие думают, а зачем ехать к Славе, когда можно прошивки поискать в интернете? Например, ввести ВИН-номер своего мотоцикла и просто где-нибудь скачать. Но тут встает другой вопрос. А что вообще из себя представляет прошивка и как ее закачать? Многие знают, что есть USB-порты и так далее и тому подобное. И наверняка многие так и считают, что, наверное, Слава подключает к компьютеру, нажимает там upload, загрузить, и оно загружается и так далее. Еще вопрос. Можно ли на одной и той же прошивке ездить все время, меняя мотоциклы? То бишь продаешь старый, скачиваешь с него прошивку, которая для тебя комфортна, и устанавливаешь ее на новый. И есть ли в этих вопросах трейд-ин по цене, например, и так далее и тому подобное? Что скажешь, Слава?
5: Главное не забыть первый вопрос, отвечая на последний. Вот, значит, начнем сначала, насколько я помню. А ты меня будешь поправлять, если я что-то буду как бы упускать из поля зрения. Значит, про скачивание прошивки. Действительно, существуют библиотеки прошивок для мотоциклов с какими-то типовыми конфигурациями. То есть, там, типа, трубы Ванс Хайнс на, там, 114-й мотор, там, туда-сюда. Да, это решение будет заметно лучше, чем, как бы, ездить на заводской прошивке. Но, как бы, это решение будет объективно заметно хуже настроенного мотоцикла хорошим настройщиком
4: в индивидуальном
5: порядке. Ага. Почему, скажут многие люди. Потому что, во-первых, скажем, мы заметили, что без катализатора мотор работает лучше. Во-вторых, мотоциклы, которые собираются в условиях массового производства, они не одинаково сделаны, они чуть-чуть разные по каналам в головках, по сварке там выхлопной системы, по...
4: Несмотря на то, что это одна и та же серия, вот одна и та же модель.
5: Да, они все разные. То есть, вот, допустим, я делал мотоциклы одного и того же года с одними и теми же трубами. И, как бы, я взял калибровку от того, который я делал ранее, мотоцикла, и программировал в новую и смотрел, насколько она не сходится. Ну, вот она не сходится примерно на 10%. А 10% это многовато. Нет, понятно, что он ехать будет и, скажем, лучше, там, да. Лучше, да, то есть, несомненно, лучше, но если мы говорим о комплексе отличника и о стремлении к некому совершенству за разумные деньги, то есть, ну, как бы, есть сервис, который стоит денег, и за это вы получаете топовый результат. Да, ну, лучший результат, наверное, там, близкий к самому замечательному, то это не про это. То есть, как бы, вот, невозможно не заплатить денег и, соответственно, получить что-то суперзамечательное. Вот, и дальше возникает вопрос, значит, про выхлопные трубы. Они тоже немножко разные, он немножко выдыхает по-разному, и, соответственно, малейшее изменение выхлопной системы, оно очень кардинально влияет на режим работы двигателя. Поэтому все-таки, если мы говорим про 100% счастливых владельцев мотоциклов, это должна быть настройка, как бы, на стенде, да, ручная, с обращением внимания, как бы, на все основные моменты. Вот. У меня там море этих счастливых отзывов именно от настроенных мотоциклов, от владельцев настроенных мотиков. То есть, ну, они архипозитивные и эмоциональные. И, как бы, оно того стоит, потому что я понимаю, что получается. Вот.
4: А что касается вот такую прошивку, если добился человек у тебя, заплатил денег и счастливый катался, но потом решил поменять мотоцикл на точно такой же, но более новой модели, можно перенести эту прекрасную прошивку на новый?
5: Во-первых, У них меняются детали железные, ну, то есть металлические детали, там раз, ну, не знаю, там в 5 лет они меняются.
6: От поколения к поколению,
5: да? От поколения к поколению они меняются. Ага. Далее меняются блоки управления двигателем, там, скажем, в 23-м году на CVO, в 24-м на Турингах, в 25-м, где попало, стал появляться блок управления второго поколения, по-моему, Борг-Варнер блок называется. Вот. Он безумно сложный, как бы блок, и у него совершенно отличающаяся логика работы от предыдущих. И если мы говорим про рабочее время настройщика, который настраивает условно мотоцикл там типа 21 года и 24-го,
6: это разное.
5: Это время как бы где-то на процентов 25-30, оно как бы больше требуется больному мотоциклу. И как бы там, чтобы прошивку базовую вычитать, еще надо подгрузить файл разлочки блока управления. То есть там какая-то совершенно безумнейшая защита от залезания электронного туда. И как бы это все тоже непросто и требует кучу времени. И, соответственно, мы приходим к тому, что если, допустим, настроить мотик там 22-го года стоит 40 рублей, ну, работа настройщика, то там 25-го стоит 60 рублей. Почему? Потому что это более сложный блок, у которого есть свои нюансы, с которым сложно работать и который требует больше рабочего времени. Вот. И...
4: То есть нельзя просто вот тупо взять и перенести на новый?
5: Ничего не получится. То есть нет, получится, ну, мы можем, условно говоря, представьте себе прошивку как книжку или тетрадь. Мы можем вырвать часть страниц, как бы основных, и условно подшить их в другую книжку. Как бы, но логика работы блока управления другая. То есть там оно не сбоет. То есть он не будет работать, даже если вы перенесете там основные параметры из одной прошивки в другую. То есть в лоб взять, вычитать и записать вообще не получится.
4: То есть вопрос о том, что, например, типа апгрейд по работе, по апгрейду блоков управления, тут никакого трейдина не получается, потому что это новая вообще работа. Правильно я понимаю?
5: Абсолютно точно. То есть и они бывают с разным уровнем software, ну, программного обеспечения, ну, это тип операционной системы, которая там в нем. И там тоже есть свои нюансы, он по-разному работает. То есть это вот практически невозможная история. И на фоне того, что я рассказывал, что даже мотоциклы одинаковой серии, одинаковых моделей работают по-разному, но смысла это никакого не имеет.
4: Вот если я покупаю новый iPhone, есть там форма такая трейдина, я сдаю им старый и доплачиваю. То есть в твоем случае старую прошивку тебе сдать и доплатить нельзя?
5: Ну, зайти в Харлиевский дилерский центр старый мотоцикл в трейдин, как бы получите какие-то деньги, которые используете для нового. Я не знаю ни одного случая, когда выполненные услуги, работы, они каким-то образом зачитываются в новых работах. Да, то есть, ну, получается, что...
4: Я уже мыл пол здесь, да, давайте дешевле.
5: Но на это есть ответ. Давайте дороже. То есть, когда приходит человек и говорит, давайте поторгуемся, он там в одну сторону, а как бы ответная сторона в другую. И как бы не факт, что по итогам вот этих всех дискуссий цена будет ниже, чем изначально заявленная.
4: Скажи, пожалуйста, а что такое прошивка вообще? Это файл электронный, таблица какая-то или картинка, или какой-то скрипт? И что это вообще? Что это такое?
5: Ну, то, что живет в блоке управления, это некий в исходнике бинарный файл, то есть несколько там... несколько областей памяти, то есть область памяти, которая отвечает за программные действия, есть таблицы справочные, там, ну, что-то вот примерно так.
4: Но это текстовой какой-то документ?
5: Это история, которая разными производителями тюнингового оборудования представляется в разных форматах, чтобы не происходило миграции между как бы конкурентами и прочего. И как бы исходник, который живет в процессоре, он имеет расширение bin, бинарный файл. Это, ну,
6: двоичный, да.
5: Да, то есть там как бы файл, как бы там, ну, массив данных, да, какой-то там, он вычитывается с определенного адреса по другой, по конечный адрес. У разных программаторов эта сетка разная, то есть вычитанный бинарный файл одним как бы устройством не съест зачастую другим устройством. Вот. И здесь очень много мути, чудес и незнаний, потому что в этом бинарном файле прописаны данные, которые потом отображаются в виде таблиц. В нем же прописаны оси этих таблиц, то есть количество ячеек там по оси X, по оси Y, в нем прописаны реперные значения этих осей. И вот эти вот все данные, которые прибегают и становятся цифрами, которые мы видим, они, короче, интерпретируются тоже неочевидно. То есть там есть коэффициент и сдвиг. То есть, грубо говоря, это не прямая цифра. Это все очень неочевидно и непонятно. Это на самом деле муть мутная. Я тут немножко читал про как бы вот эту структуру данных и расшифровки их, но применительно к эндурикам мне было интересно. И понял, что мне надо почитать еще в какое-то свободное время, раза 3-4, чтобы это у меня в голове примерно уложилось. Вот.
4: Я, собственно, к чему все это спрашиваю? Вдруг у кого-то возникнет мысль, я такой вот профессионал в компьютерах и могу там программировать биосы всякие там и прочее. Неужели я такую мелкую фигню, вот этот квадратик, не запрограммирую сам?
5: Да кто же знает, что получится. То есть, во-первых, нужен соответствующий инструмент, который позволяет вычитывать, записывать. Ну, как бы они там есть разные, за разные деньги. Дальше, как бы, когда ты вычитал, данные еще не всегда отдаются сразу. То есть, как бы там момент есть, можно вычитать с камня, но с процессора, можно вычитать через диагностический разъем. Ну, как бы это все по-разному. И вопрос разметки файла. То есть, ну, вот ты вычитал ты бинарник, то есть у тебя массив данных, в которых пес знает, что где находится. Вот. И как бы методом тыка все это, ну, очень неудобно и небезопасно делать. Вот. А с точки зрения, почему люди покупают программаторы от именитых разных контор? Потому что программатор — это такая штука, которая втыкается там в диагностический разъем мотоцикла, есть программное обеспечение, которое с этим программатором работает, и ты там можешь, допустим, вычитать или записать, или и вычитать и записать данные в блок и из блока, да, там, открыть их в понятном для себя виде, внести какие-то правки и залить их обратно. Другой вопрос, что как бы правки эти, они должны базироваться обязательно на каких-то данных, которые имеют реальность какую-то, да, то есть то, как мотор работает, чтобы получилось хорошо, а не просто с потолка типа, о, ну как мне добавить лошадей, добавлю 2 градуса опережения, типа на опережение зажигания всегда срабатывает, как бы, но это неправильный путь, который может приводить к глубоким разочарованиям финансовым тоже.
4: А ты говоришь, что производители защищают свое ПО, вот это. А что, действительно есть миграция, есть какие-то попытки там из Сузуки в Кавасаки залить или из Кавасаки там в Хонду?
5: Я имел в виду, что, допустим, есть Диакфубайк, есть ТТС Мастертюн, есть Технорисерч, есть Динаджет. Как бы разные компании, которые делают софт для тюнинга. И как бы есть Screaming Eagle, да, там, и как бы у них у всех свои форматы файлов, то есть где-то там одни, где-то другие. У них есть в ТТС, вон, они вообще задают зачастую свою сетку таблиц с другими цифрами, но, по их мнению, более оптимальную, чем как бы была изначально. Вот, но они закрываются, то есть там, если ТТСом запрограммировал мотоцикл, то тебе нужен ТТСовский программатор, чтобы его разлучить. То есть другими он не читается.
4: Вот ты говоришь, программаторы, получается, что это какая-то такая дорогая штука, вот просто так нельзя скачать где-нибудь какой-нибудь там с торрентов кракнутый какой-то софт и спокойно прочитать мотоцикл. Вообще не выйдет. Нужно какое-то именно устройство железное, да?
5: Да. То есть нормальный программатор, ну, как бы для работы с Харлеем стоит $700. Ну, то есть порядок такой. Есть какие-то более дешевые варианты, но они не дают, к ним нету редактора. То есть, ну, опять же, допустим, ну, то есть, ты вычитал массив данных, а как вот его привести в удобоваримый вид, чтобы увидеть, что отвечает за что, это никак. То есть, вот, это вот такой вот момент. Но оно может быть и к лучшему, чтобы всякие излишне оптимистичные олухи не косячили и не делали вещей, которые потом нанесут существенный вред.
4: А прошивка, она имеет отношение только к впрысковым двигателям, да? То есть, например, карбюраторы, там, хотя там же тоже есть какое-то свое зажигание, опережение и так далее.
5: Существуют блоки управления зажиганием, которые можно программировать.
4: На карбюраторных моторах?
5: На карбюраторных моторах. То есть тюнинговые блоки, где ты можешь либо там 3D-карту загружать, либо 2D, либо там какие-то предустановленные есть опережения, тема 1, 2, 3, 4, 5, 6, там, и ты выбирать можешь. И, как бы, в принципе, ну, народ как бы этим балуется в меру своих возможностей. Ну, это, понятно, некие тюнинговые устройства, которые продавались как некий улучшайзинг для достижения каких-то там более замечательных историй. Вот. Заводские коммутаторы, как правило, тупые, то есть, ну, они не столько тупые, сколько они не подлежат никакому программированию.
4: То есть, есть заводской, вот его ничего с ним не сделать, ты покупаешь специальный, который можно апгрейдить, и его настраиваешь. Это я про карбюраторы продолжаю.
5: Да, то есть, там можно поиграть опережением зажигания. Как бы, ну, они разных производителей есть какие-нибудь, там, Crane Cams, кто-то еще, Twintech, по-моему, делал, то есть, ну, какие-то американские компании делали вот эти, соответственно, коммутаторы программируемые, вот. Я пробовал купить на китайский мотик, ну, для ежа, как бы мне хотелось купить программируемое зажигание через, как бы, USB-шнурок, вот, и что-то заплатил приличных денег, а оно, зараза, сгорело у меня через час использования. Ну, то есть, такой вот... Ну, это, понятно, китайская история, но там была тоже карта, там, условно, 3D, то есть, зависящая, или 2D, ну, то есть, зависящая от оборотов. Можно было задавать опережение разное на разных оборотах, как бы, и, соответственно, тем самым добиваться оптимальных показателей момента. А момент очень сильно зависит от, как бы, опережения зажигания. Бывает, что какая-то зона работает на все деньги, а какая-то зона ленится из-за того, что там не оптимальное зажигание. И просто крутя положение датчика в этом ВЖ, в том же самом, я в пределах 10%, ну, то есть там не сильно я его перемещал, в пределах 10% получил изменение характеристик.
4: Слушай, ну и, наверное, последний вопрос. Предположим, проапгрейдили мы на хорошем там или почти новом мотоцикле хорошую прошивку, все, прошел диностенд мотоцикл, все в порядке, прекрасно едет. Вопрос, а не влияет ли вот эта новая прошивка на остальные какие-то приборы мотоцикла? Потому что мощность выросла, может быть, он стал как-то быстрее крутиться, реле-генератор стал больше нагружаться, потому что больше стало тока вырабатываться, и это вредно для всякого остального. Ярче стал гореть стоп-сигнал, там, фара передняя, громче музыка стала играть.
5: Нет, это так не работает. То есть любые системы, они как бы запрограммированы на работу в рабочем диапазоне оборотов. Да? То есть, ну, у него рабочий диапазон там условно от 800 до 6000. И, соответственно, ну, настроили мы его, стал он быстрее как бы пробегать этот диапазон. Ну и чего. А, допустим, если вы разгоняетесь даже на стандартном мотоцикле на какой-нибудь первой или второй передаче, он же быстро этот диапазон пробегает.
4: Логично.
5: Да? А на верхних помедленнее. Вот, собственно, здесь вот это никак не влияет. Тут скорее вопрос к системе контроля детонации и, ну, помимо смеси. То есть, помимо смеси, смесь, понятно, надо настраивать. Надо настраивать электронный дроссель, то есть, чтобы он открывался не больше, чем надо. Потому что, когда дроссель открывается больше, чем надо, скорость потока во впуске падает, заполнение хуже. Дальше, значит, от коэффициента заполнения и от режима работы двигателя зависит то опережение зажигания, которое будет оптимальным. То есть, почему так? Потому что, если, допустим, у нас смеси залетело больше, у нас молекулы друг к другу, плечо к плечу ближе, соответственно, скорость горения, как бы, она выше. Соответственно, нужно опережение меньше. Если у нас на каком-то режиме залетает, как бы, массовый заряд меньше, соответственно, плечо от плеча дальше. И, соответственно, опережение снаряжения надо больше.
4: Но это уже практически про турбину сейчас говоришь.
5: Я говорю про то, что это очень неоднозначно все, и как бы надо смотреть в комплексе. То есть, когда снят лог работы двигателя, там, допустим, ну, берем какие-нибудь свежие мотоциклы, у которых есть физический датчик детонации, но которые кругленькие, черненькие, с этим пьезоэлементом внутри. Ну, как бы там пьезоэлемент, который при определенной частоте вибрации выдает напряжение. А в предыдущих мотоциклах, там, условно, до 16-го года включительно, там датчик логический был. То есть там напряжение между электродами свечи после искры уже, то есть когда вот там плазма горит, смотрели, есть детонация или нету. То есть, ну, она другая система. Вот. И, соответственно, вот эта вот система с Ionsense, с плазмой, она более вручая. То есть, как бы она менее очевидная. Система с пьезодатчиками, она более понятная, но здесь могут складываться еще грэмные шумы, там клапанные какие-то, которые тоже дают стук по корпусу двигателя, который тоже проходит и, скажем, каким-то образом определяется.
4: Ложные срабатывания.
5: Да, ложные срабатывания. Ну, лучше ложные срабатывания, чем никаких, да. Поэтому, как бы, настройка – это далеко не всегда, как бы, сделать смесь нормальную. Это зачастую еще и посмотреть, как мотор работает, то есть какие у него, скажем так, какие детонации он показывает, на каких режимах, сколько градусов он откатывает. То есть проанализировать, опасно это, не опасно, нужно шевелить, не нужно. И как бы это все очень комплексная задача, которая при правильном исполнении дает замечательный результат.
4: Подведу итог, а ты согласишься или нет? Лучше самому ничего не программировать, тем более, что это и невозможно технически, поэтому обращаемся к специалистам.
5: Ну, ты просто мне с языка снял. Тут мне звонил дяденька, он говорит, вы можете мне лицензию на Power Vision продать? Я говорю, да, запросто, там типа стоит 25 тысяч. Он говорит, о, класс, давайте. Я говорю, да, STK-файл. Он мне, а что это? Я говорю, ну, это идентификатор, по которому делается лицензия. Он, да, а как он снимается? Я говорю, ну, вот вы там. Начал ему рассказывать, проговорил 2 минуты. Он говорит, это что-то сложновато для меня. И как бы я понял, что как бы на этом этапе, возможно, ему не надо этим заниматься.
4: Дай бог заниматься нам тем, что мы действительно хорошо умеем. Спасибо большое, Слава. До новых встреч.
5: Всего хорошего. Услышимся снова.
2: Мастерская Басмача.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
2: Санкт-Петербург. Best.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1378 году, скончался папа Григорий XI, вскоре после возвращения престола из Авиньона в Рим. С его кончины началась Великая Смута католической церкви, которая продолжалась почти 40 лет. Это было время войны амбиций, дележа власти, а на престол стремились самые прожженные авантюристы. Иногда на святом престоле католической церкви сидело аж три папы одновременно, то есть насчитывалось, по сути дела, три святых престола. Францисканский монах Алуизий писал в те годы: «Ни чревоугодие и похоть святых отцов, ни разврат послушницы монахи, ни даже, случись Божья воля, капища язычников, разложенные посреди святых стен соборов, не смогли оскорбить бы чувств верующих более, чем ненасытная жажда власти, которая владела кардиналами, стяжавшими святой престол. В безумии своем они не останавливались ни перед какими преступлениями, давали и нарушали свои клятвы чаще, чем читали Патер Ностер, и извергали из своих ядовитых уст богохульные слова, при этом говоря о Господе». Если кто думает, что, обличая пороки церкви, сегодня он открывает Америку, то ошибается. Беда вся в том, что церковь – это просто концентрированное зеркало нашего общества, в которое бывает просто противно смотреться. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Come ride with us.

0: Арт-мото-гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: У вас же практика, ну, такая длинная, наверное. И бывали случаи, когда механик подручный вот реально прямо вот портил что-то? И потом приходилось это все расхлебывать и так далее?
2: Конечно, неоднократно.
1: Ну, какой-нибудь пример? Ну, без фамилии, просто вообще, что можно сделать в процессе ремонта, что потом вся мастерская запаивает или заваривает?
2: Слушайте, ну, бывали даже случаи, ну, даже банально возьмем, да, регулировка клапанов. То есть механик поставил, исходя там, из желания клиента сэкономить, старую прокладку под клапанную крышку.
1: Так.
2: Ну, во-первых, ладно, мы пошли навстречу клиенту, поставили старую деталь, которую нужно менять, да, по-хорошему. Но ситуации разные бывают. Он плохо подошел к своей работе, плохо обезжирил, там, плохо положил герметик.
1: Плохо обжал.
2: Плохо обжал, да, то есть всякие ситуации бывают, но это больше, когда работается на потоке. Вот что мы не хотим здесь в арт-мото-гараже строить, это потоковость. То есть не заработать пару лишних рублей, не в этом дело. Дело в качестве обслуживания каждого мотоцикла. Потому что потом эти клиенты приедут и приведут с собой других.
1: А отвечаете вы,
2: конечно.
1: Получается, за третьих лиц, получается, за каждого своего механика,
2: конечно,
1: правильно?
2: Конечно.
1: Ну, а и за всех за вас, Мария, естественно. Да?
3: Ну, да. Поэтому да. Я не хочу поток.
2: Я надеюсь, что...
3: Мне звонят 10:30 ночи. Типа, Мария, у нас тут что-то это. И я начинаю выяснять, что, кого, почем. Поэтому нам не надо тупо.
0: Арт-мото-гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
4: Блюз на Моторадио.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Как ты не забоялся приехать в преддверии ливневых дождей на мотоцикле, который собран по схеме «Сухарь»? Я правильно выражаюсь?
2: Верно. Слушай, ну все очень просто. Ты либо катаешься на мотоцикле, либо у тебя просто красиво стоит. Так как я обожаю на мотоциклах ездить, неважно, даже сейчас бы пошел мелкий снег, я бы тоже на нем поехал. Тебе же нужен стиль немного, удовольствие, в междуряде где-то протиснуться. Самое то.
1: Ну, согласен, хотя мне кажется, что это одна из печальных сторон мотоциклизма, это вот осадки атмосферные все-таки.
2: Наверное, все-таки, когда ты тратишь на него денежную сумму какую-то, это более печальная история, чем просто там немножко намокнуть. Ну, намокну я хорошо, но будь он грязный, можно помыться и переодеться, и
1: нет, все. Ну, у нормальных человеческих байкеров, в отличие от тебя, у них есть кофр, в котором лежит дождевик, а у тебя, по-моему, ничего там сзади нет вообще.
2: На этом конкретном мотоцикле, да, ничего нет.
1: А у тебя, по-моему, ничего там сзади нет вообще.
2: На этом конкретном мотоцикле, да.

играешь.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: motoevakuator.b. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Можно ли говорить, что вообще вот этот бизнес, перевозка дорогих, иногда очень дорогих мотоциклов, это такая нишевая история со своими вот нюансами в этом смысле? Потому что действительно, ну, помять чуть-чуть там, или, не дай бог, треснула какая-то пластмасска из-за неправильной обтяжки там крепления, да, то это прямо, ну вот, то есть тут вообще ошибок нельзя допускать никак, как сапер.
2: Вот с этим я согласен, да, потому что вот мы только с вами обсудили среднюю стоимость перевозки по городу, да, и при этом давайте там посмотрим, сколько у нас стоит сегодня ремонтные работы. Вот я, собственно, сейчас отдал в покраску бак мотоцикла, это мне обходится в 20 тысяч рублей. Обалдеть. Если проще, я отдал еще крыло в покраску. Крыло мне там, ну, за счет того, что был комплекс работы, и сделали уже некую скидку, крыло с покраской обошлось что-то порядка 10 или 12 тысяч, сейчас могу немножко соврать, но там буквально тысячи или две могу промахнуться. Так вот и получается, что если ты закатываешь мотоцикл, и ты, не дай бог, его повредил, то ты вынужден будешь, ну, мы берем на себя такие обязательства, да, мы должны будем клиенту компенсировать затраты, которые он понес, восстановить это крыло. Вот и получается, что даже сегодня при стоимости покраски, если мы зацепим крыло, мы уже потратим больше, чем мы могли бы взять за эту перевозку.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете.
4: Motor Radio. All your favorite hits all the time.

0: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: хорошего настроения.
1: Добрый день.
2: Добрый день, сэр.
1: Расскажите мне, пожалуйста, о вашем седаке, который сегодня наблюдал за этим домом в 10 часов утра, а потом выслеживал по улицам двух джентльменов. Опишите его наружность.
2: Одет аккуратно, борода черная.
0: Моторадио представляет.
3: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Но вот сегодня у нас будет не женский ответ, а мужской ответ, потому что, как вы знаете, иногда я беру у интересных людей интервью. И вот на тему этой программы меня натолкнула девушка из группы девушки-байкеры, Ирена. Она прислала мне контакты человека, у которого взяла интервью. Проблема, на самом деле, очень животрепещущая. Дело в том, что этот человек столкнулся с неким осуждением со стороны других, и вы сейчас узнаете, в чем дело. Но, забегая вперед, скажу сразу, что никогда не нужно никого над кем смеяться, никого осуждать, потому что проблема может быть гораздо глубже. Но давайте не будем забегать вперед, давайте представим нам нашего гостя. Привет, как тебя зовут и расскажи, из какого ты города.
4: Приветствую, меня зовут Денис Николаевич Бакушев, творческий псевдоним «Слепой маэстро». Я живу в городе Угличе, это Ярославская область. Катаемся мы по дорогам нашей страны с женой. У нас необычная такая мотопара. Я езжу вторым номером по ряду причин. Ну, самая основная причина, потому что как бы я слепой и у меня нет зрения. 30 сознательных лет я был зрячим, ну, потом... Вот так случилось.
3: Также ты рассказывал, что ездишь в велотандеме, опять же, со своей супругой и работаешь над мотоциклом для реабилитации. Это очень интересно. Пожалуйста, расскажи нам об этом тоже.
4: Ну, а история наша совместная на двух колесах началась в городе Казани, когда мы впервые приехали на открытый чемпионат по велотандемам. Это двухместный велосипед у слепых. Я развивал активно этот спорт, любительский именно, вот, и за рулем сидит как раз-таки пилот, а второй номер, значит, незрячим. И мы поехали на велодром по Казани, и такие были оживленные трассы. Я впервые испытал всю гамму ощущений, двигаясь по трассе на тандеме с девчонкой, потому что мы еще были совсем не скатаны. Но после этого, уже когда мы доехали до места, седины в висках у меня прибавилось, конечно, но я понял, что она уже готова для того, чтобы сесть за руль мотоцикла. Это моя была мечта. Я к ней как-то внезапно, вот так неожиданно для себя и шел. Вот. И вот именно в двойке, когда на тандеме катаешься, роль второго номера очень важна, потому что управление, все зависит именно от двух человек. Ну, и на мотоцикле то же самое, и повороты, и все, кто ездит в двойке, меня понимают. Именно вот на тандеме, потому что там скорости тоже не маленькие в своем классе, повороты, и два человека должны работать как единый организм, потому что еще крутятся педали, и руля там два. И в последующем, в какой-то момент, вот уже когда мы уже приобрели мототехнику и уже начали кататься вместе, у меня возникла мысль, совсем это было не так давно, сделать именно двухместный мотоцикл для реабилитации. Мы, значит, залезли в наш интернет, и, к удивлению, я узнал, что мысль-то моя не такая уж и новая. Оказывается, такой мотоцикл уже был. Это был мотоцикл «Ява». А вот, и, по-моему, мы где-то даже нашли в каком-то музее образец. Только, по-моему, там руля не было. А эта «Ява» была создана именно учебная для того, чтобы ученика на площадке тренировать. Там есть тормоз, есть газ или сцепление. Вот уже не помню управление. Но руля не было. И вот возникла у меня мысль, я сейчас нахожусь на такой стадии, когда мы ищем такого механика, технические вот эти вот моменты, они у меня в голове уже есть, и на самом деле там не так уж сильно нужно изменять конструкцию, она практически даже не подлежит каким-то техническим таким регистрациям, там немножечко нужно к баку значит, приварить руль. И даже он у меня, в принципе, уже есть. Значит, ну, хотелось бы вот именно создать для реабилитации, потому что я еще являюсь создателем, основателем группы «Спорттуризм 76», в которую входят незрячие со всей нашей страны. География очень большая, и ребята очень много чем интересуются. И вот веломотоспорт, мотоспорт для незрячих, он у нас еще пока никакой. Вот. И я вот маленькими шажками в этом направлении продвигаюсь.
3: Я уже знаю, что ты не можешь самостоятельно управлять мотоциклом по очень серьезной причине. И ездишь вторым номером со своей женой. И какие-то вот были некие негативные мнения на этот счет. Ну вообще, расскажи, пожалуйста, поделись с нами своей историей.
4: Возник такой вопрос, так как мы посещаем различные места и встречаемся с мотоциклистами, с байкерами, возникает такой вопрос к нажопникам, так называемым. Вот. Я езжу в темных очках, ну, все сейчас ездят в темных очках, и понять то, что я слепой, понятно, что трудно, ну, практически невозможно. Но возникают такие надсмешки в плане того, что, ну, там, нажопник, там, как тебе там вторым номером, там, нормально. Вот. Ну, в последующем, конечно, когда узнают ребята, что незрячий, становится внутри как-то не по себе, и возник вот такой вопрос, чтобы была информация у нашего брата, у наших сестер, да, мотобратьев, мотосестер, что такие мотопары могут быть, и когда сидит 80-килограммовый мужик сзади, а хрупкая там 50-килограммовая девчонка за рулем, возможно, что-то может быть и не так. Надо сначала как бы поинтересоваться, подумать, спросить. Это совсем несложно, но проблема сразу уходит и у меня, и у человека, чтобы ему не попасть в неловкое положение. Вот такой вот вопрос возник, и вот мы решили его посредством информации в СМИ решить.
3: Спасибо большое, Денис. Я желаю тебе и твоей жене удачи на дорогах и вообще, чтобы все у вас было здорово. Ну, вот такой вот интересный получился выпуск. Дорогие друзья, теперь вы понимаете, что прежде чем кого-то тыкать, скажем так, пальцем, можно разобраться в ситуации, да и просто никогда не нужно никого осуждать. Вы знаете, что у людей могут быть проблемы намного, намного больше, чем, как бы, чем кажется и чем у вас. И они не ноют, не плачут, не опускают руки, а ездят на мотоциклах, на велосипедах и стараются что-то сделать. Я считаю, что это достойно уважения. Ну, на сегодня все, стихов не будет. Что касается стихов, следите за расписаниями на моей странице ВКонтакте и в Телеграм-канале, потому что будет уже много выступлений. Начинаем мы большой сезон. Самое крупное выступление 26 сентября от «Бронзовый век. Поэзии и прозы». Все подробности у меня. А на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
0: Запутанная история.
1: Как это верно, Ватс?
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1378 году скончался папа Григорий XI, вскоре после возвращения престола из Авиньона в Рим. С его кончины началась Великая Смута католической церкви, которая продолжалась почти 40 лет. Это было время войны амбиций, дележа власти, а на престол стремились самые прожженные авантюристы. Иногда на святом престоле католической церкви сидело аж три папы одновременно, то есть насчитывалось, по сути дела, три святых престола. Францисканский монах Алуизий писал в те годы: «Ни чревоугодие и похоть святых отцов, ни разврат послушницы монахи, ни даже, случись Божья воля, капища язычников, разложенные посреди святых стен соборов, не смогли оскорбить бы чувств верующих более, чем ненасытная жажда власти, которая владела кардиналами, стяжавшими святой престол. В безумии своем они не останавливались ни перед какими преступлениями, давали и нарушали свои клятвы чаще, чем читали Патер Ностер, и извергали из своих ядовитых уст богохульные слова, при этом говоря о Господе». Если кто думает, что, обличая пороки церкви, сегодня он открывает Америку, то ошибается. Беда вся в том, что церковь – это просто концентрированное зеркало нашего общества, в которое бывает просто противно смотреться. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highways.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Вы слушаете Моторадио.
3: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
0: Блюз на Моторадио.

0: хорошего настроения. Apple
1: Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Ну и как же тут без того, чтобы радостно не воскликнуть в эфире программы Apple Jam? Так она действительно в эфире, дамы и господа. И сегодня вот тот самый случай, когда я торжественно восклицаю: дождались, ура, ура, ура, ура. Уже который раз за историю программы Apple Jam мы оказываемся в этой прекрасной ситуации, когда мы можем представлять новый альбом, новую пластинку одного из участников группы Beatles. И сегодня настал тот день и час, когда мы будем слушать вместе с вами, я тоже буду фактически первый раз слушать новый альбом Ринга Стара, Ричарда нашего Стара. Все-таки Ринго к своему 77-летию разродился, ну это уже летом было, разродился на новую пластинку, за что ему огромное спасибо. Вот всем тем, кто хочет по какой-то причине покритиковать альбомы Ринго Стара, я могу ответить только одно: ребята, доживаем до 77 лет и выпускаем пластинки, а потом сами себя пытаемся критиковать. Я посмотрю, как у вас это получится. Ну, во-первых, дожить до 77 лет, а во-вторых, что-нибудь в 77 лет да и выпустить. Итак, альбом носит туда-сюда носит. Название носит «Give more love». «Дайте больше любви». «Больше любви хочет Ринго». Ну, Ринго вообще проповедник любви. Его знаменитые «Peace and love» — значок Виктория, поднятые пальцы правой руки вверх — известны всем практически. Ну, вот поэтому и пластинка «Peace more love» ничем не отличается от его вот этой главной концепции. Что можно сказать об альбоме? Я каюсь, я послушал половинку пластинки, первую сторону. Альбом очень сильный, альбом очень плотный, альбом рок-н-ролльный. Не люблю это слово, но он рок-н-ролльный. Я бы, во всяком случае, если ориентироваться по первой стороне альбома, я бы сравнил эту пластинку с хорошей номерной работой группы Status Quo середины 70-х годов. Не потому что стиль такой же, не потому что играют так же, а вот по значимости для истории рок-н-ролла вообще и в частности. То есть хорошая рок-работа. Ринго играет рок-музыку. Хотя собирался он записывать совершенно не рок-альбом. Сейчас об альбоме я расскажу вам вкратце, да и по мере прослушивания, конечно же, буду что-то говорить об этой пластинке, всякую информацию вам о ней давать. Он снова воспользовался помощью своих друзей, давние апробированные его соратники по All Star Band и просто друзья типа Джо Уолша, типа Пола Маккартни, типа, конечно же, Дэйва Стюарта. Они поучаствовали в создании этой пластинки. Песни пописали, ну вот Макка песни не писал, а только поиграл на двух на бас-гитаре и в одной бэк-вокал спел. Но, тем не менее, в общем, все удалось. Пластинка звучит как хорошая рок-работа, еще раз повторю. Вот, в принципе, Джо Уолш выпускает такие сольные альбомы свои, и многие музыканты выпускают вот по качеству вот такие работы. Ринго от них ничем не отличается. Повторяю, это счастье, что у нас есть живой, настоящий Битл. Жук у нас есть не законсервированный, а действующий, ползающий еще вовсю. И этот Жук выпускает пластинки. Спасибо тебе, Ринго, просто вот за то, что ты есть на этой планете. Давайте начнем слушать альбом Ринго Стара образца, да балдеть, 2017 года. Вот сами подумайте, когда Ринго начинал играть еще с Рори Стормом. То есть это что, начало 60-х? Это 61-й, 62-й год. Даже 60-й, 61-й. Вот мог бы кто-нибудь подумать, что спустя 57 лет Ричард Стерке будет выпускать альбомы. Вот тогда бы Ринго Стару сказали. Он тогда мечтал о парикмахерской, как вы знаете, как вы помните, заработать денег на парикмахерскую и людей стричь. Вот ему сказали: парень, спустя 60 лет ты будешь выпускать альбомы, и весь мир будет их слушать. А в далекой-далекой России некто Дмитрий Филиппов будет вести про тебя передачи. Ринго Стар, конечно, вот на все бы остальное выпущил глаза, а вот на Дмитрия Филиппова сказал бы, да, да, это, конечно, это большое достижение. Так вот, мне кажется, ну что, начнем. Я завожу пластиночку, и мы начинаем получать удовольствие. Еще раз повторяю, у нас сегодня вот тот самый удивительный случай, когда мы слушаем новую пластинку, новую работу, не всякий вот этот вот нафталин из ящиков вынутый, типа, ай, какая хорошая песенка Beatles. Да ну ее, новая музыка, которую делают участники группы Beatles, а именно Ринго Стар. Итак, поехали.

Вот тот момент в конце песни, когда остался бас и барабан. Вы понимаете хоть, что это играет ритм-секция группы Beatles? Вот специально, видимо, звукорежиссеры и саунд-продюсеры, когда эту песню сводили, специально оставили вот этот кусочек только Пола и Ринга. Вместе два инструмента. Ведь правда же, это играет ритм-секция группы Beatles. Люди, это те, кто играли на пластинке Revolver, Rubber Soul, Abbey Road. Это вот те самые барабаны, это тот самый бас. Это Ринга Стар и Пол Маккартни. Только 2017 года. Ну, правда, скажите, разве это не чудо, разве это не фантастика сумасшедшая? Ну так вот, что пишут нам о 19-м альбоме Ринга Стара? Я воспользуюсь порталом информационным Союз.ру. Они сделали такую заметочку, и я немножечко их буду цитировать. Ну а что, жалко им, что ли? Я думаю, что не жалко. Говорят нам, что изначально Ринга Стар планировал вернуться к своим кантри-корням. Я не думаю вообще, что у Ринга Стара кантри-корни. Вот те, кто писал эти слова, он, наверное, представлял Ринга, выросшего на пастбище где-то между Ливерпулем и Манчестером, а может быть, прямо и в Америке, среди индейцев на пастбище. У Ринга Стара нет кантри-корней, ребята. У Ринга Стара рок-н-ролльные корни. Ну да ладно, хотел он вернуться к корням и записать новый альбом в стиле кантри. А даже хотел он поехать в Нэшвилл ради этого дела, чтобы сделать такую вот работу со старым своим другом и соратником Дэйвом Стюартом. Кстати, вот эта первая песня «On the Road Again», она принадлежит перу Ринга Стара и товарища Люкатора, с которым он давно и плодотворно сотрудничает, со Стивом Люкатором. Замечательный это гитарист и такой же замечательный композитор и вообще замечательный человек. Так вот, хотел он со Стюартом, с Дэйвом писаться, однако неожиданно пришло новое приглашение отправиться на гастроли с очередным составом, All Star Band. Вот как раз первая песня примерно об этом и информационно звучала, о том, что пришло время собираться в дорогу, хватит вообще дурака валять, забежал в студию, записал песню, сел, поехал, потому что это рок-н-ролл. Ну так вот, да, было предложение, от которого он не смог отказаться, записать рок-н-ролльный альбом. Трудно сказать, что произошло дальше, но почему трудно, они в студию пришли и записались. Возможно, а вернее, студия-то ринговская, собственная, дома он и пишется, как все нормальные люди. Возможно, Ринга просто ощутил радость от новой встречи со своими давними братьями по оружию. Тот прилив адреналина, который дарит ощущение совместного музицирования с теми, кого ты понимаешь и чувствуешь. Вот тут я полностью согласен с автором статьи. Так или иначе, Ринга забросил кантри-альбом, от которого на новом остались только... осталась собственная песня «So Wrong for So Long». И всецело отдался радостям рок-н-ролла. Продолжаем слушать отдавшегося радостям рок-н-ролла Ринга. Следующая песня написана вместе с Питером Фрэмптоном. И вперед, называется она... Но называется она «Lothable». Вот так, по идее, она называется.

Итак, далее говорим про альбом, про новый альбом Ринго Стара, 2017 год. Альбом «Give More Love», «Дайте больше любви». Кстати, по поводу господина Люкатора, если кто не знает, это музыкант группы Тото. Вот такой человек притерся к Ринго Стару и вместе с ним работает вполне успешно. Говорят нам также, что альбом «Give More Love» получился по-настоящему гитарным альбомом, но мы это слышим уже. Кроме упомянутого Люкатора, здесь играют такие мастера, как Джо Уолш из «Eagles» и Питер Фрэмптон. Любителям гитарного соло, говорят нам, есть что послушать. Среди других солидных имен господин Тенч из группы Тома Петти и господин Шмидт, басист из группы «Eagles».

Третья песня. У нас на очереди «Show Me The Way». В этой песне господин Маккартни снова играл на басу. Я уже сказал, в двух песнях Пол отметился своим бас-гитаризмом. И, нет, в первой песне он пел бэк. Здесь только играет на басу. То есть еще раз акцентирую ваше внимание на том, что сейчас будет звучать ритм-секция группы Beatles. Барабанщик и басист группы Beatles.

Альбом Ринга анонсировал в свой день рождения, 7 июля 2017 года, там все семерки получались, и он, конечно же, сообщил прессе, что вот готовит выпуск, выходили синглы предварительно, как всегда, и пластинка увидела свет 15 сентября 2017 года. Сами посчитайте, если у нас сейчас середина октября, то всего лишь месяц назад в свет вышел этот альбом, абсолютно новый, абсолютно свежий. Что критики? Мнение критиков разделилось, некоторые были в восторге, потому что Ринга, потому что молодец, потому что новая пластинка и всякие теплые слова. Но другие, конечно же, брюзжали и продолжают брюзжать, потому что на то они и критики, им делать больше нечего, за это им деньги платят. Ну так вот, по оценке критической массы, назовем так массу критиков, пластинка, честно говоря, оценена на троечку. Вот AllMusic оценил ее как 3 из 5 звезд, Rolling Stone тоже дал 3 звезды, The Times дала вообще 2 звезды из 5. То есть типа 2 балла. Ринга, ну двойка. Вот да, вот человек выпустил такой альбом. Сидят люди в Times. 2. Ринга к доске. 2 тебе. Вот как мне хочется, чтобы вот эти люди, которые ставят двойки за такие пластинки, сами бы хоть что-нибудь выпустили. Интересно, что они любят. Вот если послушать ту музыку, которую они слушают. Ну ведь, да, не хочу ничего плохого говорить, но, наверное, вот такую музыку они любят. И считают себя при этом модными и нормальными. Это я в адрес критиков в очередной раз бросил что-то тяжелое. Ну потому что, правда, странные люди, и за это еще что-то им платят. За то, что они вот такие гадости говорят в адрес людей. Ну тогда, еще критики говорили, что трудно сказать, что это новый шаг в музыке. Ну что хотите, чтобы 77-летний Ричард Стеркин делал новые шаги в музыке? Какое-то парадоксальное все-таки решение у людей в головах. Говорится о том, что голос Ринга Стара не обрел новую силу. В 77 лет голос парня не обрел новую силу. Удивительно. Но зато, что оценили все и критики, и слушатели, что Ринга, видимо, во время записи как-то дал больше свободы музыкантам. Те, кто работал с ним, я уже называл вам эти имена и фамилии, громкие, звонкие, дал им больше возможности действовать, и люди себя проявили, как кажется критикам, более развернуто, более как бы так проявлено. Хотя мне кажется, что отношение у таких музыкантов, у великих музыкантов, они не сводятся к какому-то, воображаю себя, опять же, Ринго Стар входит, такой пальцем грозит, говорит: «Джо Уолш, сыграй на 3 ноты меньше в этом соло». Смешно. Конечно же, такого и быть не может. Запись проведена чудесно, звук очень хороший. Великолепная, конечно, разборчивость нынче, как вот пишут в Америке, это одно удовольствие. Какие барабаны, какие басы. В общем, как все это здорово сделано. Предлагаю дальше нам с вами получать удовольствие от новой работы Ринга Стара, 17-й год. Еще раз повторяю, пластинка «Give More Love».

такой мощный номер. Действительно, очень рок-н-ролльная пластинка, очень сильного звука. Я уж не буду говорить про композиторские качества тех, кто писал песни. Кстати, Ринго Стар является автором, соавтором абсолютно всех треков. На пластинке 10 треков, плюс 4 бонусных, но у нас будут 2 бонусных. А это, собственно говоря, 2 ремейка, 2 переписанных песни. Одна, так, на секунду, Back of Boogaloo, это из 70-го года. И сразу же после битловского. И, соответственно, битловская Don't Pass Me By из белого альбома. Ринго решил вот эти две вещи переписать, ну и включил в этот альбом. Так что у нас с вами 12 треков для прослушивания. Вот по поводу еще раз критиков. Некто Стивен Томас Эрлевин, исполнительный продюсер All Music. Это те All Music, которые поставили 3 балла, троечку поставили Ринго за этот альбом. Я специально воспользуюсь Google переводчиком, потому что этот стат в исполнении Google переводчика звучит, мне кажется, шикарно. Вот что этот самый Эрлевин написал. Это не тот альбом. Вот что этот самый Эрлевин написал. Это не тот альбом, который играет свои карты рядом с жилетом. Как следует из

же говорят, что, возможно, это будет регги. А я наврал вам, почему седьмая? У нас пятая, у нас Standing Still должна быть, потому что мы же всего четыре песни прослушали. Это я вперед забежал. Тогда сейчас будем слушать поактивнее, потому что время уходит быстрее, чем мы успеваем слушать альбом, как всегда.

вот теперь без остановки та самая King of the Kingdom, которую я уже анонсировал песни ранее. Шестой трек на альбоме. King of the Kingdom написан некто Ван Дюком Парксом и Ринго Старом. Еще раз повторю, Ринго Стар является соавтором абсолютно всех треков на этом альбоме.

У Ринго Стара уже много лет подряд обязательно на пластинке есть какая-нибудь песня «Ностальгии по Ливерпулю». Вот такой неотъемлемый обязательный атрибут его альбома. И вот как раз нам говорят о том, что песня «Electricity», которая сейчас прозвучит, вот та самая ностальгия про родной город Ринго. На этой песне вы также услышите вот такую острую, едкую гитару Джо Уолша. Так кажется критикам, что она едкая, острая. Сейчас услышим. «Electricity».

Ну вот, поскольку мы с вами прослушиваем новую пластинку Ринго Старра вот здесь прямо в программе Apple Jam, Ричард Стерки записал следующий после пластинки Postcards from Paradise альбом. И я честно вам скажу, что когда вышла Postcards from Paradise, внутри меня такой вот нехороший червячок сомнения жил, что, возможно, этой пластинкой Ринго Старр попрощался с нами. Возможно, это его финальный альбом, и больше он ничего не будет выпускать в силу возраста, состояния и прочь. Хотя состояние у него хорошее. И вот то, что спустя всего год, ну, полтора-два, была записана и выпущена вот эта его новая работа, это, конечно, радость, счастье и большая победа для самого Ринго Старра. То есть, заметьте, он уже сколько лет подряд выпускает вот просто одну за другой новые и новые и новые пластинки, и все они хорошие. Так вот, конечно, мне было бы интересно в чате почитать ваше мнение по поводу того, как вам-то этот альбом, как вам новая работа Ричарда Стерки, одного из участников группы Beatles, между прочим, так на секундочку, не забывайте об этом. И вот единственная нэшвиллская песня, кантри-песня, которая осталась от идеи Ринга записать кантри-альбом.

Вот такая действительно абсолютно нэшвиллская вещь. А следующая у нас Shake It Up, это 9-я песня. Вторая сторона пластинки потихонечку подходит к своему завершению, а там будут бонусы. Wake up, baby. Let your love light shine.

Ну вот где находятся корни Ринго Стара, отнюдь не в кантри-музыке. Конечно же, рок-н-роллер, конечно же, человек из той эпохи, конечно, человек, умеющий играть эту музыку. Как только зазвучал рок-н-ролл, понятно, откуда ноги растут. Ну и завершает альбом, собственно говоря, песня, давшая название альбому.

Вот такой альбом получился у Ринго Стара в 2017 году. 10 песен на альбоме, это, собственно, все основные треки. 38 минут длится альбом. Ну, а теперь, как я и обещал вам, пара бонус-треков из раннего периода жизни Ринго Стара. Но переписанные нынче.

Вот такой вот шикарный бонус. Оказывается, Back of Boogaloo может звучать не развально, а очень даже сбито и классно. Ну и вот песенка из времен Beatles.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
0: И тяжелый день покажется легким.

Всем привет, дорогие радиослушатели! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». После выпуска про Black Metal мне захотелось немного разрядить обстановку и вернуться на светлую сторону силы. Поэтому сегодня поговорим о жанре, который невозможно спутать ни с каким другим. Быстрые гитары, высокий вокал, двойная бочка, виртуозные соло и тексты, в которых совершенно нормально встретить дракона, волшебный меч, древнего короля или армию, идущую в последний бой. Сегодня мы говорим о Power Metal. Попробуем разобраться, откуда он вообще взялся, почему именно Европа стала его главным домом и как так получилось, что жанр прошел путь от фэнтезийных саг до песен о реальных исторических сражениях. И, конечно же, мы послушаем ярчайших представителей этого жанра, так что устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь к эпическим приключениям. Чтобы появился power metal, сначала должен был появиться heavy metal. В конце 60-х, начале 70-х такие группы, как Black Sabbath, Deep Purple и Judas Priest постепенно формируют тот язык, на котором тяжелая музыка будет разговаривать следующие десятилетия. Особенно важны здесь Judas Priest. Их музыка становится быстрее, гитары тяжелее, а вокал Роберта Хелфорда поднимается все выше. Затем наступают 80-е. В Великобритании появляется новая волна британского хэви-металла — Iron Maiden, Saxon, Diamond Head. И другие группы начинают соединять тяжесть с мелодией и скоростью. Именно здесь появляются многие элементы будущего power metal. Две ведущие гитары, стремительные рифы, высокие вокальные партии и ощущение эпического размаха. Но особенно важный поворот проходил в середине 80-х, в Германии, где появляется группа Halloween. Если сегодня попросить назвать одну группу, которая больше всего ассоциируется с формированием европейского power metal, имя Halloween практически неизбежно окажется в числе первых. В 1987 году выходит альбом Keeper of the Seven Keys Part 1, а годом позже вторая часть. И здесь происходит буквально рождение нового музыкального языка. Halloween берут скорость heavy metal, добавляют к ней невероятную мелодичность, высокий вокал, виртуозные гитарные партии и получается совершенно особенное звучание. Давайте послушаем один из главных символов этого периода — песню Future World.

Вот именно так звучит классический европейский power metal. Быстро, ярко и очень мелодично. И, что интересно, в отличие от многих направлений тяжелой музыки того времени, здесь совсем не обязательно быть мрачным. Power metal может звучать воодушевляюще, почти празднично. Это музыка, под которую хочется не бояться конца света, а отправиться спасать весь мир. Еще один важный человек в этой истории — Кай Хэнсон. Один из ключевых музыкантов ранних Хэллоуин. После ухода из группы он создает собственный проект — Gamma Ray, который продолжает развивать формулу, которую заложили Хэллоуин, но делает ее еще более масштабной и местами более прогрессивной. Здесь по-прежнему есть скорость и мелодия, но появляются более длинные композиции, сложные переходы и ощущение очень большого и объемного музыкального пространства. Предлагаю оценить песню 1995 года «Rebellion in Dreamland».

Если Хэллоуин помогли создать язык Power Metal, то Gamma Ray показали, насколько далеко этот язык можно развивать, не теряя его основных черт. Но примерно в то же время появляется еще одна группа, которая добавит жанру совершенно новое измерение. И имя ей Blind Guardian. Blind Guardian начинают с довольно традиционного speed и power metal, но постепенно их музыка становится все более сложной и эпической. И здесь появляется тема, которая впоследствии станет практически визитной карточкой power metal. Фэнтези, мифология, литература, Толкин, герои, битвы, древние королевства и путешествия. Но главное, Blind Guardian не просто рассказывают эти истории, они создают ощущение, будто сами песни являются частью огромной саги. Хоровые партии, многослойный вокал, сложные аранжировки. Один из прекрасных примеров — песня Mirror Mirror из альбома 98 года Nightfall in Middle-earth, основанная на книге Толкиена «Сильмариллион». Ее сейчас мы и послушаем.

Здесь Power Metal окончательно приобретает ту эстетическую форму, с которой многие слушатели ассоциируют его сегодня. Это уже не просто быстрый heavy metal. Это музыка о героях и больших приключениях. Но развитие жанра на этом не заканчивается, потому что Power Metal начинает путешествовать по Европе. И особенно интересная история происходит в Финляндии. В 90-е годы популярной становится группа Stratovarius. Если немецкий Power Metal в основном строился вокруг скорости и тяжелых гитар, то финны добавляют к этой формуле еще больше мелодий. Клавишные, неоклассические гармонии, очень техничные соло. И постепенно возникает характерный финский вариант Melodic Power Metal. Все эти новшества очень хорошо заметны в песне 1997 года «Black Diamond».

Stratovarius оказывают огромное влияние на последующее поколение европейских групп, и становится хорошо видно, насколько разнообразным получается power metal. Он может быть немецким и стремительным, может быть эпическим и литературным, может быть финским, виртуозным и почти неоклассическим. А теперь представьте, что ко всему этому можно добавить и неоклассический. А теперь представьте, что ко всему этому можно добавить полноценный оркестр и хор, и средневековые инструменты, и огромную фэнтези.

Но если вам кажется, что после всего этого жанр уже достиг предела скорости, то нет, вообще нет. Потому что в конце 90-х появляется группа, которая словно решила провести эксперимент под названием «А что, если Power Metal сделать настолько быстро, насколько это вообще возможно?» И на сцену выходит Dragon Force. Да, именно так. Dragon Force берут уже существующую формулу Melodic Power Metal и выкручивают практически все ручки на максимум. Скорость — максимум. Гитарные соло — еще больше. Виртуозность — почему бы и нет. А композиции при этом сохраняют яркую мелодику и тот самый героический дух, который появился еще у Helloween. Особенно показательна песня «Through the Fire and Flames». Для многих людей именно она стала первым знакомством с Power Metal. И не только благодаря радио или музыкальным каналам. Эта песня стала финальной композицией в игре Guitar Hero 3. И совершенно неожиданно Dragon Force получили аудиторию далеко за пределами металлической сцены. Люди, которые раньше

вообще не слушали Power Metal, внезапно обнаружили, что существует музыка, в которой гитарист играет так, будто за ним гонится сам дьявол. Итак, Dragon Force, Through the Fire and Flames.

Dragon Force важны еще и потому, что они показывают одну из крайностей развития жанра. Power Metal, который начинался как сочетание heavy metal и скорости, теперь может быть невероятно техническим, виртуозным и буквально головокружительно быстрым. Но самое интересное — впереди. Потому что в этот момент жанр уже настолько разнообразен, что может позволить себе практически все. Фэнтези? Да. Симфоника? Да. Виртуозность? Конечно. А что насчет реальной истории? К концу 90-х, началу 2000-х, Power Metal становится международным явлением. Появляются десятки групп в Германии, Финляндии, Италии, Швеции, Великобритании, США и других странах. Вместе с этим меняется тематика. Да, фэнтези никуда не исчезает, но Power Metal постепенно начинает рассказывать самые разные истории. И одна из самых интересных трансформаций происходит в начале 2000-х в Швеции, потому что одна группа решает практически полностью отказаться от драконов, эльфов и магических мечей и обратиться к реальной истории. Это Sabaton. Sabaton становится одним из самых узнаваемых представителей современного Power Metal. Но вместо фэнтезийных сражений они рассказывают о настоящих войнах. Первой мировой, Второй мировой, отдельных сражениях и военных операциях. И при этом музыкальная формула остается очень близкой к традиционному Power Metal. Мощные гитары, маршеобразный ритм, гимновые припевы и ощущение огромного масштаба. Давайте в качестве примера послушаем песню о высадке союзников в Нормандии в 1944 году «Prima Victoria».

Sabaton – очень хороший пример того, насколько далеко жанр ушел от своих истоков. Потому что если Halloween в 80-х создавали музыку, которая звучала как героическая фэнтези, то Sabaton использует похожий музыкальный язык для рассказа о реальных людях и событиях. И именно поэтому Power Metal продолжает оставаться актуальным. Формула достаточно узнаваемая, но внутри нее можно рассказывать совершенно разные истории. Давайте теперь попробуем собрать все в одну цепочку. Все начинается с Heavy Metal. Judas Priest и Iron Maiden формируют важнейшие элементы будущего стиля. Затем в Германии появляется Halloween и фактически создают основу европейского Power Metal. Gamma Ray продолжают эту традицию. Blind Guardian добавляют эпичность, фэнтези и литературные сюжеты. Stratovarius развивают мелодичность, клавишные и неоклассическую сторону жанра. Rhapsody превращают его в симфоническое фэнтези. Dragon Force доводят скорость и виртуозность до экстремального уровня. А Sabaton показывают, что тот же музыкальный язык прекрасно работает и с реальной историей. Получается довольно удивительная картина. Power Metal меняется, но его основные черты остаются. Скорость, мелодия, высокий вокал, виртуозные гитары и, главное, ощущение движения вперед. Наверное, поэтому этот жанр и получил такое название. Power — сила, энергия, мощь. И совершенно не важно, о чем поет группа. О драконах, королях, космосе или солдатах Второй мировой. Главное, ощущение остается тем же. Сейчас начинается большое приключение. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и передача «Тяжелый вечер». Слушайте Моторадио и помните, если однажды утром вам вдруг захочется купить огромный меч, отрасти длинные волосы и отправиться навстречу эпическим приключениям, возможно, вы просто слишком долго слушали Power Metal. Хотя меч можно все-таки и прикупить. В конце концов, на даче тоже есть трава, которую можно покосить. А хороший Power Metal помогает почувствовать себя героем даже на поле боя с сорняками. Всем хорошей музыки и до новых встреч!

Motor Radio.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best